0: Шопан FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат мекені.
1: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

0: Түн кенде күн ала бұлтты болмақ, алды еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 14 градус жылы, түстен кейін күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы арты әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Угадай, что мы изменили дома?
2: Даже не знаю.
1: Всего одну дверь.
3: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
7: Өкпе

0: Жарнама. Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
1: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматы қаласында күн ашық, 34 градус ыстық болып тұр. Кешке 25 градус жылы болады. Шымкентте де күн шуақты, 34 градус ыстық, ал кешкісін плюс 28 градусты көрсетіп тұр. Ақтөбеде 20 градус жылы, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 17 градус нөлден жоғары болады. Кезекте афиша айдары, одан кейін бірнеше сүйікті әндерді бірге тыңдап алып, артынша қызықты ақпаратпен бөлсем. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Щелкунчик в Астане. Только два дня. 25 и 26 сентября. Ждем вас в Астана Опера. Ойнайлидо Стар в Алматы. Продюсерский центр Артур Продакшн представляет грандиозный проект Ойнайлидо Старлар с участием звезд уйгурской и казахстанской эстрады, который состоится 27 декабря в 19:30 в Алматы-Арена. Томас Андерс в Астане и в Алматы. Легенда музыки приглашает на свой юбилейный мировой тур. 31 октября в концертном зале «Казахстан» и 1 ноября во Дворце Республики пройдет незабываемый музыкальный вечер с участием Томаса Андерса. Начало в 20:00. Дима Билан в Астане и Алматы. 22 ноября концерт пройдет в Алматы на сцене «Алматы-Арена», а 20 ноября в Астане на сцене «Барыс-Арена». Дима Билан приглашает на свой концертный тур «Я просто люблю тебя». Новое масштабное шоу, которое уже называют одним из самых зрелищных музыкальных событий года. 18 ноября приглашаем всех на юбилейный концерт Дмитрия Маликова в Астане. Концерт пройдет в Конгресс-центре. Начало в 20:00. Стартовал новый театральный сезон. По этому случаю афиша Freedom объявляет акцию. Получите скидку 30% на все театральные постановки с промокодом MASK в приложении Freedom Super App до 15 сентября. Не более 5000 тенге от суммы заказа. Промокод действует во всех городах Казахстана. Каждый пользователь может использовать только один раз. Спешите ощутить магию театрального искусства. Подробная информация в разделе афиши на Freedom Super App и на сайте tiketon.kz. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе афиши и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspen FM. Спонсор выпуска Freedom Tiketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Tiketon.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада 34 градус ыстық, кешке 25 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 34 градус ыстық, кешкісін плюс 28-ді көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 20 градус жылы, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 17 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Угадай, что мы изменили дома?
2: Даже не знаю.
1: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
3: Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8 706 866 77 88.